Включайте рассрочку от Lime. Оплатите потом. Потом. Рассрочка 2 года на смартфоны и гаджеты. Без первого платежа. Так легко купить, так легко платить потом. Lime. Так легко.